0: ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
1: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Бүгін жексенбі. Күніңіз әсем әнмен өрілсін. Жақсы ән жайдар көңіл күй сыйлайды. Бұл Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
1: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.

0: Бизнесы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: Микрофон этножурналист Казахского радио студия Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме?
2: Сказал казахша и орысша. Если бы я писал на родном казахском языке, по-моему, примерно так написал. И еще раз поцеловал и батасын берді. Нужно признать, благодаря вот русскому языку, который Олжас Омарович написал, облетел весь мир, и аудитория расширенная.
1: Слушайте межкультурную поэтическую передачу «Сүмбіле жұлдызы» Олжас Сүлейменов өлеңдерінің аудармалары. «Сияние Сириуса» переводы на родной язык члена Союза писателей Казахстана, известного поэта, переводчика Алмата Исаділі. Первая книга мемуаров Олжаса Сүлейменова «Так было» начинается со воспоминаний, первая часть которой так и гласит. Поэзия – это всегда поступок, как сказал кто-то из пишущих. Олжас Омарович писал по-русски, но о казахах и тюркском мире и их исторической субъектности. В этом и есть феномен Олжаса. Его умение смотреть дальше, видеть глубже, планетарно мыслить и излагать их на бумагу всегда притягивало переводчиков. Сегодня речь пойдет о том, как появился сборник «Сүмбіле жұлдызы» Олжас Омаров «Өлеңдерінің аудармалары» «Сириус» – перевод из всех Олжаса Омарова на казахский язык. Напомню, «Сириус» – это самая крупная, яркая звезда на ночном небосклоне, но

0: что переводить такую глыбу, как Сулейменов, и мысли не было, сославшись на переводе таких мэтров Кадыр Мырзали и Адышек Кекльбаев. Но Улугбек ага Есдаулет настаивал, вспоминает переводчик.
1: Ты же в русской школе учился, ты же Алжас Умаров сейчас знаешь, и лично знаешь, и стихотворение знаешь. Ну, я говорю, я подумаю, я посмотрю, можно как-то переводить. Почти все стихи его переведены, не только на казахский, на языки мира. Улугбек ага говорит, ну, я понимаю, да, переводили, допустим, другие известные личности, и даже неизвестные личности. Но если то или иное стихотворение было переведено, это не означает, что еще его нельзя переводить. Но переводы бывают разных.
0: Улугбек ага назвал команду переводчиков, однако главным аргументом считал одобрение и пожелание самого юбиляра Олжаса Умаровича о том, что невозможно всегда ссылаться на одних и тех же переводчиков, и нужно новое видение, новое дыхание, продолжает Алмат Балатович.
1: Улугбек ага говорит, мы готовим издание «Сумбле Жулдуза», издатель Сафар Абдулло, тоже конкретный редактор. Да. И говорит, Олжас Умарович, оказывается, сказал, переводы Мырзалиева и Кекильбаева уже все знают, может, новые поэты, да. Может, по-другому, может, как-то надо дополнить. Мы не можем же каждый раз ссылаться на одних и тех же переводчиков.
0: А когда Улугбек Оразбаевич резюмировал, что тоже будет участвовать в переводах, к тому же уже из молодых выбраны, кроме Сяделя, Ерлан Жунус и Амирхан Балкбек, которого Алмат Балатович очень ценил как гениального поэта, лингвиста, культуролога, ныне, к сожалению, покойного. И поэтому позвонил ему, чтобы спросить мнение старшего товарища.
1: Я тебе тут не советчик. Он говорит, я сам лично отказался. Если Амирхан Балкбек тоже отказывается, говорит, я тоже не буду переводить. И говорит, нет, я знаю Олжике, говорит, я о нем писал и занимаюсь тем же лингвистикой, культурологией, как предшественник Олжас Умаровича. Но насчет перевода, я сомневаюсь, потому что ты ощущаешь этот язык, ты же в русской школе. Он отказался, но он мне дал мотивацию, чтобы переводить.
0: Спустя время Алмат Булатович уже держал одну из 50 книг переведенного сборника, а открыв его, увидел, что именно его стихи стали началом книги. Алмат, будучи от природы очень скромным человеком, удивился этому, но Улугбек Оразбаевич его успокоил, сообщив, что именно таким Олжике видит свое новое собрание переводов. А когда прочитал свои переводы на юбилее, который вел Мурат Тохтарович Ауэзов, неожиданно получил высокую оценку самого мэтра, своего рода бата, с волнением вспоминает до сих пор Алмат Булатович.
1: Первый раз перед публикой Олжас Умарович смотрит, я прочитал два стихотворения, и он встал в центральной библиотеке и подошел ко мне. Ой, айналайн, сказал казахша и орша. Если бы я писал на родном казахском языке, по-моему, примерно так написал. И еще раз поцеловал и батасын бердик.
0: Безусловно, подошло время прикоснуться еще раз к удивительной поэзии Олжаса Умаровича и его голосу и послушать переводы на казахский язык. Золотой фонд «Алтункор» казахского радио, стихотворение «Молитва Батыра Махамбета перед казнью», написанное в 1963 году, читает сам поэт, а также переводы на казахский язык Алматы Сәділі.
2: Молитва Батыра Махамбета перед казнью. Бисмилля. Я в далеких походах забуду себя. Я в битвах погоду, в обидах по горло. Я родился в седле, умираю в цепях. Меня водят пешком, как собаку по городу.
1: Махамбеттің соңғы сөзі. Олжас Сүлеймен. Бісмілла, алыс жаққа жорт. Танда, жорықтарда бөгіп таңға, жүрегім суыттым, айлам барма, айлап жылдап майдандарда, ашуыза бойдалғанда, өзімді өзім ұмыттым. Ер үстінде туған едім, шынжырмен матап мені бара жатыр буына бөлім, ата жауым қара жаяу қалдырды, мойныма ит құсатып, қарғыбауын салдырды. Ұмытармын қас тұлпардан тамған тердің иісін, ұмыт қалар зынданда ұрандаған ұрсым.
2: Я забуду, как пахнет запаленный конь. Я забуду в зиндане гортанные кличи. Утром тело разрубят и бросят в огонь. Мое темя забудет былое величие.
1: Ал таңертең бүлшіктеп, отқа тастар тәнімді, ұмыттырып сол бір тарлан шағымды, ұмытармын,

0: я забуду, как жены боялись меня, я как меч обнаженный, но ржа меня режет, сердце в горле, как яростная змея. О, не так, мое сердце, ощипанный кречет, все забуду, молитвы, спасение свое, и пожары, и битвы, Аллаха забуду.
1: Жарларымның қылығын, жалан қылыш секілдедім, құрылым, тот бастыда жарқылдаған жүзімді, өз жүрегім жылан құсап көмейіме тығылды, өкініштақ, ет жүрегім тілім-тілім жаралы, барлығында ұмытарымын кескілескен майданды, от қоранған даланы бәрі-бәрі қалады.
0: Одного не забуду, аруах, ясный месяц в пустынях встает, и уходят в барханы за самкой верблюды, и в казахских казанах шипит молоко, и собаки рвут шкуры друг другу от скуки.
1: Көмейімді кернеп шыққан ұранымда, құтқарушы құранымда, яруақ, шөл далаға айдың нұры төгіліп, буралар жүріңгендерге емініп, қазақтардың қазанында сүт пісіп, бірін-бірі жұлқи дейтер ішіпсіп.
0: Я в зиндане лежу, глубоко, глубоко, а луна, как лепешка последняя, катится в руки.
1: Ал мен болсам зындандамын, обалақ, соңғы күлше секілденіп жарғай, алақанға келе жатыр домалап. Алжас Омарш пишет на русском языке, но основа, суть внутри, оно вообще не только казахский, вообще интернациональный, и больше вот планетарное, и что-то глубокое, вот чуркское, что-то наше. И аргамак, и степи наши, и бахадуры, и наши красавицы, и там и Махамбет, и Абай.
2: В заключение передачи, и не потому, что юбилей патриарха слова и науки уже случился 18 мая, а для дальнейшего изучения, постижения и наслаждения поэтического наследия в оригинале и в межкультурных переводах, хотелось бы сказать. Поэзия Олжаса Умаровича обладает удивительным искусством просвещать людей, объединять, делать их выше, меняться, вплоть до постижения. Поэзия – это всегда поступок. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступ» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Акзер Ибраим на волнах казахского радио FM-студии из Алматы первое воскресенье 21:25. А также слушайте нас онлайн «Казрадио FM доступ». И до новых встреч!
3: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.